0: Приветствуем вас, дорогие друзья.
1: Sveicinām jūs, dārgie draugi.
0: На волнах Латвийского христианского радио.
1: Mēs esam Latvijas kristīgajā radio.
0: И Бог дарует нам еще милость.
1: Un Dievs, viņš mums dod vēl žēlastību.
0: И дает милость для каждого грешника еще.
1: Un dod žēlastību vēl katram grēciniekam.
0: Для покаяния.
1: Priekš grēku nožēlu.
0: Для нас верующих он дает еще время подготовиться к встрече с ним.
1: Un mums, kas viņiem tic, viņš vēl dod laiku satikties tikšanai ar viņu.
0: И Господь дает время еще просто приближаться

0: Raksties par vienu ķēniņu.
1: Что он больше взыскал больше взыскал врачей или или помощь медицинскую, чем Бога.
0: Ka viņš vairāk ir meklējis kaut kādu ārstniecības palīdzību nekā Dievu.
1: И Бог это как бы поставил в упрёк. Бог это поставил
0: Бог Dievs поставил то упрёк. Viņam pārmeta.
1: Что это неправильно.
0: Ka tas nav pareizi.
1: Знаете, есть очень хорошее место писания.
0: Un ziniet, ir viena ļoti laba rakstvieta.
1: В котором говорится, чтобы человек, чтобы христианин ни о чём не заботился.
0: Kurā sakās, ka kristietim ne par ko nav jārūpējās.
1: Но ему всегда надо приходить в молитве к Господу.
0: Bet viņam vienmēr vajadzētu nākt lūkšanā pie Dieva.
1: И с благодарением открывать свои желания.
0: Un ar pateicību atvērt savas vēlmes.
1: И что тогда случится?
0: Un kad, kas tad notiks?
1: И тогда мир Божий.
0: Tad Dieva miers.
1: Который превыше вот всего нашего понимания.
0: Kas ir augstāks par mūsu kaut kādām saprašanām.
1: Он наполнит наше сердце.
0: Viņš piepildīs mūsu sirdi.
1: И он напомнит о Христе еще даже.
0: Viņš mums atgādinās vēl par Jēzu.
1: Это апостол Павел посланием филиппийцам писал.
0: Апостолс Павелс то рекстей филиппийцам.
1: Знаете, мир Божий.
0: Ziniet, Dieva miers.
1: Это в каком-то мере и есть ответ Божий.
0: Tā kaut kādā mērā arī ir Dieva atbilde.
1: Может быть, человек просто представляет, что Бог ответит именно так, как он себе представил.
0: Varbūt cilvēks kaut kā var iedomāties, ka Dievs viņam atbildēs tā, kā cilvēks to ir iedomājies.
1: Когда мир Божий наполняет сердце.
0: Bet kad Dieva miers piepilda mūsu sirdi.
1: Тогда мы знаем.
0: Tad mēs zinām.
1: Что сам Господь.
0: Ka pats Dievs.
1: Он из нашего сердца забрал эту тяжесть.
0: Viņš no mūsu sirdis ir paņēmis šo grūtību.
1: Он забрал ее себе.
0: Viņš paņēmis to ir sev.
1: И он просто взамен дал нам мир в наше сердце.
0: Un viņš mums pretī deva mieru.
1: Который, этот мир, который превыше вот этих наших желаний и проблем.
0: Tas miers, kas ir augstāks par mūsu kaut kādām vēlmēm un problēmām.
1: Тот мир, который заполнит наше сердце, наш разум.
0: Tas miers, kas piepildīs mūsu sirdi un mūsu prātu.
1: И он, он просто направит нас ко Христу.
0: Viņš mūs vienkārši tuvinās pie Dieva.
1: Он направит нас к тому, чтобы мы, может быть, даже размышляли не о своих желаниях.
0: Viņš mūs varbūt ievirzīs tajā virzienā, lai mēs nedomātu par kaut kādām savām vēlmēm.
1: Но чтобы мы размышляли о Господе больше.
0: Bet lai mēs domātu vairāk par Dievu.
1: Давайте мы прочитаем место писания одно.
0: Es piedāvāju tagad mums izlasīt vienu rakstvietu.
1: Очень известная история. Очень интересное повествование.
0: Ļoti tāda interesanta rakstvieta.
1: Это записано в первой книге царств.
0: Tā ir ierakstīta pirmā Samuela grāmatā.
1: Давайте прочитаем все 20 стихов, первые 18 стихов.
0: Piedāvāju izlasīt pirmos 18 pantus.
1: Чтобы вся картина просто была понятна.
0: Lai mums visa vizualizācija būtu saprotama.
1: И был один человек из Рамафаим Цафима с горы Ефремовой, имя ему Илкана, сын Иерахама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, афрафианин. У него было две жены. Имя одной Анна, имя другой Финанна. У Финанны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силаам. Там был Илий, два сына его, Офни и Финия, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финанне жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее, Анна, что ты плачешь и почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души и молилась Господу, и горько плакала. и дал обет, говоря: «Господи Савов, если ты презришь на скорбь рабы твои, вспомнишь обо мне и не забудешь рабы твои, дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее, и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяную и сказал ей: «Илий, доколе ты будешь пьяную?»

0: вытрись весь от вина твоего. И отвечала она и сказала: нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина из секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодную женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе. И отвечал Илий и сказал: иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просил у него. Она же сказала: да найдет раба твоя милость в очах твоих. И пошла она в путь свой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде.
1: Un tur bija kāds vīrs no Ramatājiem Cofijamas, no Efraima kalniem, vārdā Elkana, Jerohāma dēls. Tas bija Ēlihus dēls, un tas atkal Tohus dēls, kas atkal bija Efratieša Cūfa dēls. Un tiem bija divas sievas, vienai bija vārds Anna, bet otrai bija vārds Penīna. Un Penīnai bija bērni, bet Annai bērnu nebija. Un šīs vīrs gāja ik gadu skalnu no savas dzimtās pilsētas uz Šīlo, lai pielūgtu Dievu, to kungu Cebautu, un lai viņam upurētu kaujamos upurus. Un tur bija divi Ēļa dēli, Hofnus un Pihenas, kuri bija tā kunga priesteri. Un tanī dienā, kad Elkana nesa kaujamo upuri, viņš deva savai sievai Penīnai un visiem viņas dēliem un viņas meitas devas. Bet Annai viņš deva divkāršu devu, jo viņš Annu mīlēja, bet tas kungs bija viņas klēpī aizslēdis. Bet viņas sāncense to daudz apbēdināja, to kaitinādama, pat novesdama līdz dusmām viņas miesai neauglības dēļ, jo tas kungs bija aizslēdzis viņas klēpī. Un tā notika gadu no gada, tiklīdz viņš nogāja tā kunga namā, tā šī to kaitināja, ka viņa raudāja un nēda. Tad Elkana viņas vīrs tai sacīja: Anna, kāpēc tu raudi? Un kāpēc tu nēdi? Un kāpēc tava sirds ir noskumusi? Vai es tev neesmu vairāk vērts nekā 10 dēli? Un tad Anna cēlās, kad bija ēdusi un dzērusi Šīlo, jo priesteris Ēlis sēdēja uz krēsla pie divi ieejas stabiem tā kunga svētnīcas priekšā. Un viņas dvēsele bija pilni skumja. Tā lūdza nepārtraukti to kungu un gauži raudāja. Tad viņa deva solījumu sacīdama: Kungs Cebaut, ja tu savas kalponas bēdas uzlūkotu, un ja tu mani atcerētos, un tu arī neaizmirstu savu kalponi, un piešķirstu savai kalponē dēlu, tad es to novēlētu uz visu viņa mūžu laiku tam kungam, un skumjais nazis nenāktu pār viņa galvu. Kad nu viņa vēl ilgi lūdzās tā kunga priekšā, tad Ēlis sāka vērot tās muti. Jo Anna runāja savā sirdī, tikai viņas lūpas kustējās, bet viņas balss nebija dzirdama. Tāpēc Ēlis noturēja viņu par iedzērušu. Un Ēlis tai sacīja: cik ilgi tu būsi sava dzēruma varā, lai no tevis atstājās dzēriena skurbums? Bet Anna atbildēja un sacīja: ak, nē, mans kungs, es esmu nelaimīga sieva. Es neesmu nec vīnu, nec rebinošu dzērienu dzērusi, bet es esmu savu dvēseli izkratījusi tā kunga priekšā. Neturi savu kalponi par tik negodīgu sievu, jo es esmu tikai līdz šim vaļu ļāvusi savām lielajām bēdām un savas sirds skumjām. Tad Ēlis atbildēja un sacīja: ej ar mieru, lai Izraela Dievs piepilda tavu lūgšanu, ko tu esi no viņa lūgusi. Un viņa sacīja: lai tava kalpone atrod labvēlību tavās acīs. Un tad sieva aizgāja savu ceļu, un tā ēda, un viņa seja vairs neaizskatījās tik noskumusi.
0: Здесь мы видим, что вот Анна.
1: Шейт мэс редзамка Анна.
0: Мы читаем, что она вот написано, что она в скорбе своей души молилась Господу.
1: Мэс ласам, ка виня сава скумя среди виня лузас дьявам.
0: Она горько плакала перед Господом.
1: Виня гаужи раудая дьяву прежде.
0: У нее было какое-то вот особое прошение для Господа.
1: Виня бия кока отстац и пошло гум спе дьяву.
0: Чтобы Господь послал ей сына.
1: Лай дьявс виня сут и туда ял.
0: Чтобы Бог послал ей дитя, она просит.
1: Меня луз, лай дьявс виня сут, бэрну.
0: И очень интересно тот момент, что мы читали о том, что чтобы мы приносили свои прошения в молитве с благодарением.
1: Un ļoti interesants tas moments, mēs lasījām, ka mums vajadzētu nest savas vēlmes Dievam ar pateicību.
0: И здесь мы видим такой некий, как бы сказать, благодарность Анны.
1: Un šeit mēs redzam tādu Annas pateicību.
0: В том, что она просто уже в своей молитве обещает посвятить это дитя Господу.
1: Tikai tajā, ka viņa jau savā lūkšanā apsolās veltīt savu dēlu Dievam.
0: Да, если этот младенец будет мужеского пола.
1: Ja tas bērns būs vīriešu dzimtē.
0: И вот это вот ее выражение, она это выражается как бы ее благодарность Господу.
1: Un tā viņa izraisa savu pateicību Dievam.
0: Она как бы верит, что Господь может это сделать.
1: Viņa tic, ka Dievs to var izdarīt.
0: И дальше мы читаем вот этот вот момент, когда Анна Илли к ней обращается.
1: Un te mēs lasām to momentu, kad pie viņas Ēlija uzrunā.
0: И он обращается к ней и говорит, как будто она пьяна.
1: Viņš uzrunā viņu un domā, ka viņa ir iedzērusi.
0: И вот этот момент происходит, наверное, у нее сердце такое проверка.
1: Un tajā momentā notiek viņas sirdis pārbaude.
0: На самом ли деле она отдает вот это все свои скорби, все свои желания Господу?
1: Vai patiešām viņa visas savas skumjas, vajadzības un vēlmes atdod Dievam?
0: И может ли вот это вот, может быть, не к месту сказанные слова или просто разрушить этот мир в ее сердце?
1: Varbūt mēs varētu domāt, ka Ēlijas nevietā pateiktie vārdi varētu izbojāt to mieru, kas ir Annas sirdī.
0: Но мы видим, что Анна, она такая скорбящая вся, она прям доверяется полностью Господу.
1: Mēs redzam, ka Анна savā skumjās viņa pilnīgi uzticās Dievam.
0: И о том, что мы читали, то, что мы рассуждали в самом начале, что мир Божий наполнит сердце тот, кто открывает свои желания перед Господом.
1: Par to, ko mēs runājam sākumā, ka tas, kas atver savas vēlmes Dieva priekšā.
0: И мы читаем, что Илли сказал ей: «Иди с миром».
1: Mēs lasām, ka Ēlis tai sacīja: «Ej ar mieru».
0: И Бог Израилев исполнит прошение твое.
1: Un Izraela Dievs, viņš piepildīs tavas vēlmes.
0: Это как будто, знаете, такое, ну, слово от Господа.
1: Tas ir tāds, tā kā vārds no Dieva.
0: Я тебе посылаю, Анна, в твое сердце мир.
1: Es, Анна, сūtu tavā sirdī mieru.
0: Который выше всего.
1: Kas ir augstāks par visu.
0: Который успокоит тебя.
1: Kas tevi nomierinās.
0: И также твои прошения Господь исполнит.
1: Un tāpatās arī tavas vēlmes Dievs piepildīs.
0: И дальше мы читаем... В 18 стихе.
1: Tālāk mēs lasām 18. Pantā.
0: Что и лицо ее уже не было печально, как прежде.
1: Un ka viņas seja vairs neizskatījās tik noskumusi.
0: Я думаю, что она не первый раз молилась в храме.
1: Es domāju, ka viņa ne pirmo reizi lūdzās.
0: Это повторялось из раза в раз.
1: Tas atkārtojās no reizes uz reizi.
0: Но это вот ее открытое сердце.
1: Bet tā viņa atvērta sirds.
0: Это ее просто с верой принятые слова от пророка, от священника Илии.
1: Ar ticību pieņemtie vārdi no Ēlijas.
0: И этот мир божественный, который поселился в ее сердце.
1: Un tas Dieva miers, ko viņa ir ielaidusi savā sirdī.
0: Она, вероятно, ощутила, что Господь ответил на ее молитву.
1: Viņa ir sajūtusi, ka Dievs atbildēja uz viņu lūkšanu.
0: Она не получила ответ таким, каким она его ожидала сразу.
1: Viņa nedabūja tu atbildi tādu, kādu viņa bija iedomājusies sākumā.
0: Но Господь послал вот этот божественный мир в ее сердце.
1: Dievs sūtīja to dievišķo mieru viņa sirdī.
0: Не было печали больше в ее сердце.
1: Nebija vairāk skumjas viņa sirdī.
0: Родилась какая-то надежда в сердце.
1: Iedzima kaut kāda cerība viņa
0: sirdī. Что Господь все знает.
1: Ka Dievs visu zina.
0: Он контролирует все.
1: Viņš visu kontrolē.
0: Он знает ее скорбь.
1: Viņš zina viņas skumjas.
0: Он вникает в ее нужду.
1: Viņš iedziļinās viņu vajadzībā.
0: И он желает ей помочь.
1: Un viņš grib viņai palīdzēt.
0: И мы видим сами, что вот этот ответ он пришел довольно-таки быстро.
1: Un mēs redzām paši, ka šī atbilde ir diezgan ātri atnākusi.
0: Что вот 20 стих давайте прочитаем.
1: Izlasīsim 20. Pantu.
0: Через несколько времени зачала Анна и родила сына и дала ему имя Самуил, ибо говорила она: от Господа я и спросила его.
1: Un pēc kāda laika Anna kļuva grūta un dzemdēja dēlu un nosauca viņu vārdā Samuels, jo viņa sacīja: es to esmu izlūgusies no tā kunga.
0: Знаете, здесь мы видим, что Господь ответил прям явно то, что Анна просила. Господь вначале дал миру ее сердце.
1: Šeit mēs redzam, ka sākumā viņa bija Dievam jautājusi, bet Dievs sākumā deva mieru viņa sirdī.
0: Затем же он ответил на ее нужду.
1: Pēc tam viņš atbildēja uz viņu lūkšanu.
0: Пророк Яков нам говорит...
1: Pravietis,
0: апостол Яков.
1: Апостолс Якобс мум сака.
0: О том, что Илья был человек подобный нам.
1: Par to, ka Ēlis, viņš bija cilvēks līdzīgs mums.
0: Хотя мы знаем, что он творил великие чудотворения.
1: Kaut vai mēs zinām, ka viņš darīja lielus brīnumus.
0: Мы читаем, что он просто помолился.
1: Mēs lasījām, ka viņš vienkārši palūdza.
0: И 3,5 года не было дождя.
1: Un 3,5 gadu nebija lietus.
0: Он снова помолился.
1: Viņš atkal palūdza.
0: и был дождь.
1: Un bija lietus.
0: И в конце он добавляет такую фразу, Яков пишет.
1: Beigās viņš pievieno tādu frāzi,
0: что много, много может,
1: ka daudz var.
0: Усиленная молитва праведного. Молитва праведного человека, который усердно молится.
1: Daudz var cilvēka ticība, kas stipri lūdzās Dievam.
0: И мы это, в это вот видим этот пример вот и в самой Анне.
1: Mēs redzam šo piemēru arī pašā Annā.
0: Что у неё молитва была, можно сказать, сильная молитва.
1: Ka var teikt, ka viņai tā lūkšana bija stipra.
0: Она прилагала большое усилие.
1: Viņa veltīja daudz spēku.
0: Чтобы из года в год молиться.
1: Lai katru gadu lūkties.
0: Открывать своё желание перед Господом.
1: Atvērt savas vēlmes pie Dieva.
0: Зная, что Господь её видит.
1: Zinot, ka Dievs viņu redz.
0: Зная, кому она приходит.
1: Zinot, pie kā viņa nāk.
0: В кого она верит.
1: Kā viņa tic.
0: Мы в Библии также читаем.
1: Un mēs tāpatās arī Bībelē lasām.
0: Что Иисус говорит.
1: Ka Jēzus sacīja.
0: Что просите.
1: Prasiet.
0: И будет вам дано.
1: Un taps dots.
0: Ищите.
1: Meklējiet.
0: И найдете.
1: Un atradīsiet.
0: Стучите.
1: Klauvējiet.
0: И вам отворят.
1: Un jums atvērs.
0: Ибо всякий, кто будет просить, он получит.
1: Jo katrs, kas prasīs, viņš dabūs.
0: И также Иисус такой пример делает.
1: Tāpatās arī Jēzus, viņš tādu piemēru.
0: Что если сын попросит у своего отца хлеба,
1: ka, ja dēls pajautās savam tēvam maizi,
0: даст ли отец ему камень,
1: iedos viņam tēvs akmeni,
0: и даст ли Господь вместо рыбы змею,
1: vai viņš dos zivs vietā čūsku,
0: или даст вместо, ну и дальше, да, то есть,
1: un tālāk mēs lasām.
0: Да, И дальше он говорит, что даже если ваши отцы злы,
1: tālāk viņš saka, pat ja jūsu tēvi ir ļauni,
0: они все равно делают благие дела для вас.
1: Viņi vienalga taisa labus darbus priekš
0: jums. Они на вашу просьбу отзывают, если вы просите у них хлеб, они дадут вам хлеб.
1: Ja jūs prasāt viņiem maizi, viņi jums dos maizi.
0: Тем более Отец Небесный.
1: Tāpat arī mūsu Dievs.
0: Знаете, еще очень интересно, Яков пишет
1: arī ļoti interesanti Jēkabs raksta
0: о том, что от, когда мы не получаем то, чего мы просим.
1: Par to, kad mēs nedabūnam to, par ko mēs prasām.
0: И он там прям ясно говорит.
1: Viņš tur ļoti atvērti par to
0: Это runā. Jākava 4, 3 глава.
1: Tā ir Jēkaba 4. Nodaļa.
0: И там написано, что почему мы не получаем?
1: Tur ir rakstīts, kāpēc mēs to neiegūstam.
0: Потому что мы просим не на добро.
1: Tāpēc, ka mēs prasām ne priekš laba.
0: Но чтобы употребить для того, чтобы свои желания, как бы восполнить свои желания.
1: Lai mēs varētu iepildīt kaut kādas savas vēlmes.
0: Просто это не будет служить нам на добро.
1: Tas mums nekalpos labumam.
0: Мы знаем очень известный стих, что призванным, при том знаем, что любящих, Вармат, можем открыть Римлянам 8:28, это будет лучше.
1: Varam atvērt romiešiem 8. nodaļu 28. pantu.
0: Там хорошие слова написаны к этому также.
1: Tur ir arī labi vārdi rakstīti.
0: При том знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу.
1: Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu.
0: Мы можем чего-то очень сильно желать.
1: Mēs varam kaut ko ļoti stipri vēlēt.
0: Но здесь подчеркивается то, чтобы акцент положен на то, чтобы мы любили Господа.
1: Bet šeit ir tas akcents, ka mums ir jāmīl Dievs.
0: Если мы любим Господа,
1: ja mēs mīlam Dievu,
0: мы знаем, что Отец Небесный лучше всех печется о нас.
1: Un mēs zinām, ka debesu Tēvs, viņš vairāk par visiem ir rūpējās par mums.
0: Он лучше знает нашу нужду.
1: Viņš labāk zina mūsu
0: Даже чем небесный, vēlmi. Чем земной Отец.
1: Vairāk nekā pat zemišķais Tēvs.
0: Мы будем понимать, что даже если мы просим и не получаем.
1: Mums ir jāsaprot, pat ja mēs prasām, bet neiegūstam.
0: Это все содействует ко благу.
1: Tas viss mums nāk par labu.
0: Конечно, мы знаем, что если мы молимся о спасении близких.
1: Protams, mēs zinām, ja mēs lūdzam par savu tuvinieku pestīšanu.
0: Само слово говорит, что Господь не хочет, чтобы кто-либо погиб.
1: Pats vārds saka, ka Dievs negrib, lai kāds cilvēks aizietu bojā.
0: Но Господь вот через эту вот нашу молитву он сам и приближает нас к себе.
1: Bet Dievs ar šo lūkšanu viņš arī mūs tuvina sev klāt.
0: И когда мы видим как будто безысходность,
1: un kad mēs redzam it kā bezizēju,
0: мы отдаём всё это Господу.
1: Mēs to visu atdodam Dievam.
0: И Божий мир просто в наше сердце и разум поселяется.
1: Dieva miers viņš piepildās mūsu sirdī un mūsu domās.
0: Ja mēs zinām, ka Otec Nebesnē to visu zināt.
1: Un mēs zinām, ka debesu Tēvs viņš to visu zina.
0: I on lūdši zināt, kā tas izdarīt.
1: Viņš labāk zina, kā to izdarīt.
0: Kādā to izdarīt?
1: Kad to izdarīt?
0: Davaiti ešo vien paslednī stih pročitājam.
1: Vēl vienreiz izlasīsim pēdējo pantu.
0: Davaiti dva stiška, tai būtu Efesianam 3. glava.
1: Tas būs Efeziešiem 3. nodaļa.
0: 20. 21. stih.
1: 20 un 21 pants.
0: А тому, кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь.
1: Bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēja darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristu Jēzu uz audžu audzēm mūžos mūžu.
0: Поэтому важно, чтобы Христос жил внутри нас.
1: Tāpēc ir svarīgi, lai Kristus dzīvotu mūsos.
0: Чтобы он этой действующей силой в нас.
1: Lai viņš ar savu vareno spēku mūsos.
0: Мог сделать несравненно больше.
1: Varētu izdarīt daudz vairāk.
0: Пусть это будет, может быть, не то, что мы видим глазами.
1: Varbūt tas būs tas, ko mēs neredzēsim ar acīm.
0: Но это в нашем сердце.
1: Bet tas būs mūsu sirdī.
0: Это в спасении наших знакомых, родных, близких.
1: Tas būs mūsu tuvinieku glābšanā.
0: Давайте мы также обратимся к Богу в молитве.
1: Tāpēc mēs arī tagad vērsīsimies lūkšanā pie Dieva.
0: У нас сегодня только одна нужда.
1: Mums šodien ir tikai viena vajadzība.
0: Это за исцеление Антры.
1: Lūdzam par Antras sirds dziedināšanu.
0: Будем также молиться и за нашу страну.
1: Lūksim arī par mūsu valsti.
0: За спасение.
1: Par glābšanu.
0: Молимся.
1: Lūdzamies.
0: Наш Отец Небесный.
1: Мусу дорогой стаю.
0: Мы благодарны тебе.
1: Мы с тобой потаицамес.
0: Что ты есть наш Господь.
1: Ты есть мусу Диос.
0: Мы благодарны тебе.
1: Мы с тобой потаицамес.
0: Что ты очень сильно заботишься о нас.
1: Ты люди степли рупаяс пар мумс.
0: Когда мы доверяем тебе.
1: Когда мы с тобой устаицамес.
0: Когда мы направляемся к тебе.
1: Когда мы свешамес пе тавим.
0: Когда мы свои желания всегда открываем перед тобой.
1: Когда мы савас вэлмес отверам тава прекша.
0: Когда мы поступаем по твоему слову.
1: Когда мы дарбуемес пе става варда.
0: Когда мы просто всю свою жизнь доверяем тебе.
1: Когда мы венкаши вису саву дзиви устаицам тав.
0: И когда мы не разочаровываемся к тебе.
1: Когда мы невильямес тави.
0: Но мы уповаем на тебя.
1: Bet mēs uzticamies
0: все больше и больше с каждым днём.
1: Vēl vairāk un vairāk ar katru dienu.
0: Я прошу тебя, Господь.
1: Es tev lūdzu, dārgais.
0: Благослови каждое сердце.
1: Svētī katru sirdi.
0: Кто сейчас слушает Латвийское христианское радио.
1: Kas tagad klausās Latvijas kristīgo radio.
0: Пусть твой божественный мир будет этих сердца.
1: Lai tavs dievišķais miers ir mūsu sirdīs.
0: Я знаю, что в каждом есть какое-то переживание, какая-то нужда.
1: Es zinu, ka katrā ir kaut kāda vajadzība.
0: Господь, пошли этот божественный мир в сердце.
1: Dievs, sūti savu dievišķo mieru sirdī.
0: Помоги довериться тебе полностью.
1: Palīdzi uzticēties tev pilnībā.
0: Отдать всю эту нужду тебе, Господь.
1: Atdot visu savu vajadzību tev.
0: Знай, что ты больше всех печешься,
1: Zinot,
0: Господь.
1: Ka tu vairāk par visiem rūpējies.
0: И, Господь, просим тебя, благослови, Господь, Антру.
1: Lūdzam tevi, svētī Antru.
0: Исцели ее сердце.
1: Dziedini viņas sirdi.
0: Во имя Иисуса Христа,
1: Jēzus
0: Господь.
1: Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Dziedini.
0: Может, Господь, еще кто болен.
1: Varbūt vēl kāds ir slims.
0: Он не написал на христианское радио.
1: Нам узекстис радио.
0: Мы просим, Господь, прикоснись своей рукой.
1: Мы служим, пескаремся со своей рукой. Дзедини,
0: Ты, Господь, исцелял на земле.
1: Ты дзединай из земес.
0: Ты исцелял, Господь, через апостолов.
1: Ты дзединай цар апостолов.
0: Ты исцеляешь, Господь, до сегодня через служителей
1: твоих.
0: И через молитву к тебе, Господь.
1: Цар лукшану
0: тебе. Прикоснись к этим людям, мы просим тебя, Христос. Пескаремся
1: человеком.
0: Господь, даруй спасение.
1: Дуот глабшану.
0: Родным, близким, Господь, кто еще не спасен.
1: Кас вел нау глаб.
0: Просим тебя во имя Иисуса Христа.
1: Господь,
0: даруй спасение, Господь, в Риге, Господь.
1: Рига.
0: Господь, во всех больших городах, во всех маленьких самых деревнях, во всей нашей, Господь, маленькой Латвии, Господь. Благослови, мы просим Тебя, Христос. Пусть еще многие обретут спасение в Тебе, Христос. Мы просим Тебя, Иисус, Господь. Благослови, Господь, нашу страну. Правители наших благослови, Господь. Пусть Твое благословение будет на них. Мы просим Тебя. Благослови, Господь, христианское радио,
1: всех
0: руководителей, всех работников. Пусть, Господь, и Твой божественный мир будет на них, Господь. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя. Аминь.
2: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Денис Мельник, Шайба. Vakarā raidījumā atvērtās debes mums un ar mums kalpo Denis Melņiks.
3: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.